0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: Вы не задумывались, почему в Германии с ее разнообразием кухонь, местной немецкой и мультикультурной, мы продолжаем держаться за свои вкусовые привычки? Нет-нет, да и наварим себе пельменей или вареников, хотя давно знаем, что пища – это не самая здоровая. Зато вкусная. Так считает и наша сегодняшняя гостья, менеджер берлинского кафе Оксана Савчук. Здравствуйте, Оксана.
2: Здравствуйте.
1: Сглотнув слюну, ее будем расспрашивать мы. Екатерина Савченко.
3: Здравствуйте.
1: И я, Дина Мишина. Всем добрый день. Это «Космо по-русски» про людей. Вообще, такие подкасты нужно и записывать, и слушать на сытый желудок, я так понимаю. Я же не зря, Оксана, представляю вас, не упомянула название кафе, в котором вы работаете. Называется оно «Пельменная». Старая добрая пельменная. В давно ушедшие времена пельменная, она, собственно говоря, кафе очень редко была. В основном это была некая точка общепита, преимущественно самообслуживание. Тогда кто же это придумал? Открыть в Берлине кафе, дав ему название «Пельменная».
2: Вот Екатерина как раз-таки к нам приходила в гости в кафе и брала коротенькое интервью, и присутствовал владелец кафе, и он упомянул, что это вообще у него вышло абсолютно случайно. Владельца кафе зовут Силард Удроу, у него такое интересное имя, но англоязычный, например, публике он представляется как Константин, потому что это международный перевод его имени. В общем, изначально они с бывшим партнером хотели открыть просто кофейню, и там была более итальянская кухня. А до этого у Силарда была точка просто доставка пельменей и вареников. Не было ни кафе, просто доставка на вольт возили. Ну и как маленький такой магазинчик. И тот партнер, он потихонечку от объема работы не выдерживал тот, который был, и он ушел. И у шефа не было выбора, как что-то делать по-другому. И вот его замечательная супруга София, и вот они вместе решили то дело, которое у них уже есть, совместить с тем, которое новое, чтобы не закрыть ту кофейню, которую изначально открыли. То есть эта ситуация так развернулась таким образом, что выход нужно было искать в моменте.
1: Оксана, вы упомянули коротенькое интервью, которое взяла Катя. Катя же видео сняла, целое видео, которое на нашей странице в Фейсбуке «Космо по-русски» можно будет посмотреть.
3: Оксана, когда я была в вашем кафе, я узнала, что владелец кафе венгр. Меня это очень поразило. То есть где пельмени, где Венгрия. Но жена, супруга вашего владельца кафе русская. Очень интересный микс культур. Можете ли вы поподробнее рассказать, почему все-таки? Может быть, какая-то еще была причина вот открытия кафе именно человеком, который родился в Венгрии?
2: Да, получается, сам Силард, он всегда хотел заниматься бизнесом. Но его супруга София, она из России, из Санкт-Петербурга, она оказалась, как, ну, я внутри работаю с этими ребятами, и я вижу, что она более предприимчивая в плане бизнеса, продаж. И получается, что с подачи Софии решил именно в сторону пельменной двигаться. Они уже много лет вместе, он прекрасно говорит по-русски. Некоторые слышат акцент и сомневаются. Но вы не из Прибалтики, вы не из постсоветских стран. То есть у вас какой-то специфический такой акцент, он, ну, очень редко встречается, и некоторые фразы он вообще без акцента произносит. У него любовь к России, к истории, к искусству. Ему очень это близко и нравится. Он неоднократно был в России, то есть ему комфортно, и он себя чувствует очень хорошо.
1: И, наверное, поэтому у вас такая мультикультурная, скажем так, многонациональная команда, которая работает. Я обратила внимание на то, что повар украинец, да, или украинка?
2: У нас, да, несколько поваров, они из Украины.
1: Угу. А официанты русские вообще?
2: Нет, у нас несколько официантов тоже из Украины. То есть у нас есть прям микс. Я бы сказала, что все-таки даже работников из Украины больше, чем из России.
1: И время открытия кафе. Февраль? 2022 года. Это тоже очень характерно.
2: Да, кафе открылось 15 февраля 2022 года, незадолго до. Конечно, все были в шоке, как бы опасались, что будет какая-то ненависть или еще что-то. Но ребята, владельцы кафе, они очень миролюбивые люди, и было принято решение позиционировать себя как блюдо восточноевропейской кухни и кафе восточноевропейской кухни. То есть мы не присваиваем себе там борщ русский или украинский, мы знаем, что там присутствует и борщ, и пельмени, и вареники, и драники, да, из Беларуси. То есть это блюда, понятные всем людям из постсоветских стран.
1: То есть пятый год существует это пельменное. За это время никаких политических каких-то вот столкновений не было? Все нормально, все тихо у вас?
2: У нас, так как часть коллектива говорит по-украински, они между собой могут какие-то фразы произносить. Человек думает на этом языке. И, например, приходит посетитель, и гость переходит на украинский язык, и они общаются спокойно, ну, на украинском. Если, например, я там помогаю, я не владею украинским языком, я могу на слух понимать, потому что уже столько лет там. Я просто по-русски отвечаю, человек мне говорит по-украински или переходит на русский, как правило, бывает. То есть таких прям прямых каких-то конфликтов межнациональных, ну, межнациональной почвы не было.
3: Я правильно понимаю, что к вам в основном приходят все, кто знаком уже с блюдами восточноевропейской кухни?
2: Никогда не подумала бы, да, но приходит очень много немцев, которые любят солянку. Ведь когда было разделение Берлина, да, много блюд из нашей кухни очень хорошо приземлилось, скажем так, на этой территории. И прям очень хвалят нашу солянку немецкоговорящие люди, старшего поколения в особенности. Они прям фанаты, то есть разная публика.
3: Если к вам приходит посетитель, который никогда не пробовал, кроме солянки или что-то из восточноевропейской кухни, и он говорит: подайте мне что-нибудь на ваш вкус, что вы советуете сразу?
2: Ну, так как мы пельменная, естественно, мы рекомендуем в первую очередь заказать пельмени, потому что, ну, не хочется саморекламироваться, но у нас весь полный процесс производства, начиная с фарша, то есть мы не закупаем готовый фарш, мы берем куски мяса, сами перемалываем, добавляем туда нашу секретную рецептуру, в общем, производим, лепим тоже руками. У нас тонкое тесто, много мяса, и посетители очень нас за это ценят, поэтому в первую очередь пельмени с мясом. Но так как в Берлине достаточно много людей вегетарианцев, у нас также есть как альтернатива, мы говорим, но есть вегетарианская опция — вареники. И к вареникам там, например, шпинат, сыр, ну, разные такие интересные начинки. И вегетарианцы очень любят заказывать микс вегетарианский, то есть у нас много начинок разных, например, капуста, капуста, грибы и так далее, и картошка. Ну, в общем, там много начинок. Томат, моцарелла. Люди прям микс заказывают, и для них это такой опыт знакомства с кухней.
1: Я так понимаю, что если вы подаете вареники с моцареллой или там со шпинатом, то это комплимент в сторону гостей ваших, кто приходит, потому что изначально же в варениках никогда не было ни шпината, ни моцареллы. А тут как раз у меня сразу же вопрос касательно солянки, потому что я неоднократно убеждалась в том, что немцы из ГДР под солянкой понимают не ту солянку, которую мы привыкли есть. Вы солянку-то, готовя, тоже делаете такие же уступки? Или уж солянка-то вот солянка у вас?
2: Ну нет, у нас прям классическая солянка, она наваристая. У нас солянка сборная, мясная, там разные виды мяса. И у нас прям максимально классическая. То есть там красивенько сверху кладутся оливочки, лимончик для кислинки. Мы ко всем блюдам подходим очень ответственно. То есть это наше лицо.
1: Тогда скажите, а борщ, настоящий украинский, тот самый, рецептура которого включена ЮНЕСКО в перечень культурного наследия, то есть там действительно несколько сортов мяса в вашем борще?
2: Вот сейчас борщ как раз-таки у нас претерпевает огромные изменения, потому что изначально рецептура была, мы варили вегетарианский борщ, для кого-то привычно, что там присутствует фасоль, кто-то, я вижу на краешке тарелки, выбирает ее в стороночку. То есть у нас вегетарианская опция, но мы в вегетарианский борщ добавляем мясо. То есть если человек захочет с мясом, то мы добавляем туда говядину. Но не буду лукавить, часть гостей ожидают наваристого там со свининой борща. Поэтому сейчас как бы ведутся переговоры шеф-повара и Софии, как это лучше сделать. Я общаюсь с гостями, принимаю обратную связь, но, учитывая по тому, как он продается, борщ наш людям нравится.
1: Он без помпушек?
2: Он без помпушек, но он подается с черным бородинским хлебом, сливочным маслицем. Слюнки потекли.
1: Ой, это да, у нас уже тоже. Я вижу Катю на лицо.
2: Я просто...
1: Пощадите.
2: Я вспоминаю это платом. Мы на деревянной тарелочке выкладываем. Получается, если это не вегетарианская версия, то добавляем туда сало, зеленый лучок, сметанка. И гостям нравится.
3: Я еще сделаю рекламную паузу. Очень мне ваша понравилась картошка, пирожная картошка, которую, кстати, не везде можно найти. Даже я затрудняюсь ответить на вопрос, где можно найти еще картошку. В Берлине. И я уже у себя в соцсетях об этом написала. Меня забросали вопросами, где ты ее попробовала. Что я хочу спросить. Помимо наших привычных десертов, это торт медовик или пирожная картошка, я у вас заметила и французские десерты, то есть, например, эклеры. Это необходимо добавлять в ассортимент кафе восточноевропейской кухни вот такой еще ассортимент?
2: Значит, у нас представлены десерты классические, торт Наполеон и торт медовик. После того, как я пообщалась с гостями, неоднократно спрашивали по поводу пирожного картошка, и было принято решение добавить в ассортимент, особенно учитывая, что мы утром выставляем свежие торты. Как правило, после обеда уже ничего не остается. Это как раз-таки ответ на ваш вопрос, почему мы расширили до французской кухни. То есть мы физически не успеваем собирать больше тортов, чтобы каждый день, потому что у нас они должны быть свежие. И получается, мы расширили до того, что у нас пирожная картошка, печенье орешки, торты. То есть у человека уже выбор десерта. Или Наполеон, или пирожная картошка. Возьмет картошку, значит, кому-то достанется Наполеон. Потому что неоднократно случалось такое. Приходит гость там, в 7 часов вечера, хочет попить чай с тортиком, а тортика нет. Кому-то не хочется есть целый торт, поэтому мы расширили, добавили эклеры, маленькие пирожные, но, опять же, это с экономической точки зрения для кафе хорошо, то есть чтобы у нас чуть побольше была выручка, чтобы чуть поменьше работали повара, потому что они очень сильно загружены. Вот эти все блюда, как, например, пельмени, вареники, борщ, солянка, они очень трудозаемки. Не буду лукавить, мы вот эти эклеры, мы закупаем их уже готовыми. И мы это открыто людям говорим о том, что когда спрашивают, это домашнее, мы такие, нет, это не домашнее. И вот кому приоритет и важно, он не возьмет. Кому без разницы, там оно стоит чуть дешевле, он возьмет это.
1: Я хотела бы добавить от себя, так сказать, что называется апропо, что торт Наполеон – это все-таки не французская кухня, это изобретение нашей кухни. Во Франции нет Наполеона, хотя и назван торт в честь императора французского. Не первый, не последний такой ресторанчик, кафе с восточноевропейской кухней открыт в Берлине, в Германии. Как конкуренты на вас смотрят? Нет ли у вас каких-то сложностей с ними? Или Берлин настолько велик и многообразен, что на этой полянке всем найдется место.
2: По поводу того, что как на нас смотрят конкуренты, мы не знаем, потому что мы заняты работой, и как нам лучше сделать, чтобы нашим гостям было вкуснее, удобнее, выгоднее. Но мы за людьми, да, за заведениями похожей направленности смотрим, что как у них устроено, потому что интересно. Заимствуем ли мы какие-то идеи? Скорее нет, потому что у владельцев кафе, у супруга Силарда, у Софии очень много идей. Нужно успеть их реализовать. И само местоположение. Мы находимся в центре, и там много туристов. И получается, к нам приходят гости. Я общаюсь с ними активно, и получается, кто-то к нам едет аж из Панково. Возвращаясь к вопросу по поводу названия, изначально это было название кранчусов, там мягкие и хрустящие, это как пекарня была. И потом внизу так подклеили слово «пельменная». И люди, как у нас большие окна, люди проходят, такие, что, пельменная? И тоже общаюсь же с гостями, и многие говорят, да мы просто в поиске писали пельмени, и сразу ваше название. И когда речь шла про небольшой ребрендинг, мы наняли дизайнера, она поставила под вопрос название пельменное. Давайте как-то более высокопарно называться. Но все-таки мы пообщались и решили, что будем двигаться в сторону кофейни, да, семейной кофейни. Именно пельменная, то есть кофе, кофейня, пельмени, но немножечко на новый лад, без клюквы, без самоваров, то есть чтобы все было как-то так современненько, но уютненько.
1: Мы упоминали видео, которое делала Катя Савченко, и которое в скором времени появится на нашей странице в Фейсбуке, «Космо по-русски» она называется, и, конечно, там масса будет различных комментариев, взаимоисключающих, скажем так, мягко. У вас все ли тихо в этом плане? Все ли мирно у вас?
2: Я уже несколько раз упоминала, что мы стараемся следить за отзывами, за пожеланиями наших гостей. Но вот иногда прилетают отзывы анонимно, да, как-то откровенно неприятные, да, высказывания. Там, например, в апреле мы активно выпекали домашние куличи, и уж кому-то что-то там не понравилось, и написали «Звычайная Русня», которая там продает куличи, и единичка. И мы такие: «Окей, ладно». Ну и написали в Google поддержку опровержение, что там какая-то ненависть в этом комментарии, и его убрали. То есть такое иногда случается. То есть если человеку что-то не понравится или с ним, ну, периодически такое случается, там, если у человека, у гостя плохое настроение, то ему не составит труда написать плохой отзыв. То есть тут мы беззащитные.
1: То есть люди забывают о том, что пельменная — это мирная территория, куда люди приходят хорошо поесть и за хорошим настроением.
3: Когда я делаю сюжеты из кафе, из ресторанов, это все прекрасно, еда, вкусно, атмосфера и так далее. Очень многие обращают внимание на гигиену. Иногда случается такое, что повар готовит без перчаток, готовит без сеточки на волосах. Как у вас с гигиеной?
1: Тем более, что вы говорили, что у вас все пельмени, они, скажем так, самолепные, да, вот есть такое слово.
2: Да, у нас, получается, все, кто устраиваются на работу, их, естественно, берут только после того, как получили ротокарту, то есть прослушали курс по гигиене, по безопасности. Владельцы, да, тщательно следят за тем, чтобы были убраны волосы, да, все время заказываем эти шапочки, чтобы прятать волосы, перчатки, бесконечное количество этих упаковок улетает. Ну, в принципе, работать удобнее в перчатках. Проверки у нас бывают, и если я не ошибаюсь, чуть ли не каждый год приходит Ordnungsamt, и там, если в раковине что-то лежит, например, очистки, а эта раковина предусмотрена только для мытья рук, то там небольшие предупреждения как бы выписывают. Но такого что-то прям криминального, во всяком случае, у нас никто не травится. Вот это самое главное, я считаю, это успех. Вот та жара, которая была 40-градусная, мы просто там все эти холодильники открывали там на микроскопическую секунду, чтобы все время поддерживать вот эту холодную температуру. Шеф-повар каждое утро приходит, все перепроверяет, то есть тьфу-тьфу-тьфу. Вот с такой точки зрения, ну, я спокойна.
1: Получается, с чего мы начали, с пельменной темы мы и завершаем этот разговор, и пусть он кому-нибудь покажется чересчур комплиментарным, но вот так оно и есть. Хотите говорить о пельменях? Сглотните слюну и добро пожаловать в ближайшую. Спасибо вам большое, Оксана, что пришли к нам в гости.
2: Спасибо.
0: Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песни на русском языке, которые мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.